0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня католическая церковь чтит память непорочного сердца Пресвятой Девы Марии. Мария хранила услышанное в своем сердце и постоянно думала об этом. И еще Иисус вернулся с ними в Назарет и во всем слушался своих родителей. Мать же его долго сохраняла все это в своем сердце. О сердце Марии упоминает святой Ансельм, святой Бернар, Бонавентура, святой Альберт Великий, Таулер, а также святая Бригитта. Папа Пий VII утвердил праздник сердца Марии в качестве локального для некоторых епархий и монашеских общин. Папа Пий IX утвердил тексты мессы и молитвослова для этого праздника. На всю церковь распространил празднование непорочного сердца Марии Папа Пий XII 4 мая 1944 года. «В Господе сила моя!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Двенадцатого июня Лев XIV завершил четвертое международное апостольское путешествие, которое проходило по Испании с 6 по 12 июня по маршруту Мадрид, Барселона, Гран-Канария и Тенерифе. В 23:05 самолет «Фалькон», предоставленный королем Испании Филиппом VI, доставил святейшего отца в римский аэропорт Фьюмичино, откуда он направился в Ватикан. Возвращение папы прошло в нестандартных обстоятельствах. Вылет с Тенерифе, запланированный на борту самолета «Иберия», был надолго отложен из-за технической неисправности двигателя. Процедура взлета, начатая около 16:15, была приостановлена, и Святейший Отец вместе с провожавшим его королем Филиппом вновь вернулся в VIP-зал аэропорта. Вскоре к ним присоединились госсекретарь, кардинал Пьетро Паролин и другие сопровождавшие папу прелаты и епископы. В 18:05 после замены воздушного судна Лев XIV вылетел в Рим на самолете испанского монарха, предоставленном по личному распоряжению короля. Из-за сложившейся ситуации традиционная пресс-конференция на борту не состоялась. Сопровождавшие папу журналисты и сотрудники Святейшего Престола вернулись в Италию отдельным рейсом, предоставленным авиакомпанией «Иберия». Папа направил послание главе епископской конференции Мозамбика Инасио Сауре по случаю похорон монсеньора Азорио Ситора Афонсу. Прилад возглавлял епархию Келиманы, был апостольским администратором Бейры и генеральным секретарем поместного епископата. 6 июня он был найден в своей резиденции с пулевыми ранениями. Святейший Отец пишет, что он с глубоким потрясением воспринял известие о насильственной гибели епископа. В этот скорбный час он выражает духовную близость и заверяет в молитвах епископов страны, мать и всех родных новоприставленного прелата, его собратьев по ордену миссионеров Пресвятой Девы Марии Утешительницы, а также духовенства и верующих епархии Келиманы и Бейры. Папа Римский подчеркивает, что он ждет полного прояснения обстоятельств этого преступления и призывает искать утешение в надежде. «Молюсь, дабы Господь принял этого щедрого пастыря», — пишет Лев XIV, выражая упование на то, что нынешняя скорбь будет пережита с верой и в свете воскресения Христова. Епископ Рима преподает апостольское благословение Церкви Мозамбика, молясь, дабы она оставалась непоколебимой в провозглашении прощения и согласия. ходе своей поездки в Испанию в Барселонской базилике Святого Семейства Лев XIV возглавил торжественную Евхаристию и освятил башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть знаменитого храма Антонио Гауди. В проповеди Святейший Отец назвал этот момент праздником не только для Барселоны и Каталонии, но и для всей Испании. Епископ Рима подчеркнул, что базилика Святого Семейства не просто выдающийся памятник архитектуры, но живая строительная площадка, напоминающая, что христианская жизнь всегда остается путем, а не завершенным проектом. Как базилика возводится из множества камней по единому замыслу, так и церковь созидается из живых камней, основание и вершина которых – Иисус Христос. Незавершенность храма при этом не изъян, она свидетельствует о желании и выражает обетование, которое Бог доводит до конца. Размышляя над библейскими чтениями, папа подчеркнул слова, обращенные некогда к царю Давиду: «Не человек строит дом для Бога, а сам Бог открывает место для человека в своем сердце». Это обетование исполнилось в Иисусе Христе. Став человеком, Он делается для нас Эммануилом, источником благодати, прощения, спасения и новой жизни, подчеркнул Святейший Отец. Нельзя верить в Иисуса и вести войну. Нельзя верить в Иисуса и убивать невинного еще до Его рождения. Нельзя верить в Иисуса и бросать тех, кто страдает, плачет, кто бежит от нищеты. Говоря о новоосвященной башне, Лев XIV напомнил, что крест на ее вершине — это крест последних, становящихся первыми, грешников, обретающих святость, мертвых, которые воскреснут. Все три фасада базилики свидетельствуют об этом. Рождество показывает первого, принявшего образ последнего. Страсти выражают искупление через жертву. Слава являет вечную жизнь, дарованную всем нам. Крест сияет днем, отражая солнечный свет, и светит ночью маяком для города над Средиземноморьем. Вспоминая слугу Божьего Антонио Гауди в столетие его смерти, папа отметил, что архитектор превратил камень, свет и цвет в духовное паломничество, ведущее к встрече с Христом, рожденным, умершим и воскресшим ради нас. Базилика продолжает традицию Библии бедных вслед за средневековыми соборами. Красота и искусство являются выдающимися каналами благовестия. Лев XIV призвал верующих взирать на распятого и воскресшего, вознося лицо того, кто лежит в прахе. Высота базилики должна напоминать о призвании церкви вести странствующий народ Божий к Христу, чей крест освещает путь подобно светильнику, зажженному в ожидании жениха. Вечером 11 июня на стадионе Гран-Канария Лев XIV возглавил мессу в канун праздника Святейшего Сердца Иисуса, которому посвящена вся Испания. И в начале проповеди призвал молиться о погибших в море мигрантах. Размышляя над библейскими чтениями, папа напомнил, что любовь Господня бескорыстна и не зависит от заслуг человека. Именно такая любовь раскрылась в сердце Христа, верном и неизменном, даже перед лицом непонимания, страха и отвержения. Святейший Отец привел слова Папы Франциска: «Лучшим ответом на любовь Божьего сердца становится любовь к братьям. Этот дивный обмен Евангелие приглашает совершать каждый день, служа Христу в ближних, особенно в самых нуждающихся и беззащитных». Папа с благодарностью отметил обильное добро, которое ежедневно делается на этих островах, подлинную солидарность, прием нуждающихся и помощь оказавшимся в беде. Однако милосердие не должно сводиться к простой благотворительности, ибо настоящая любовь должна не только помогать человеку выжить, но и возвращать надежду и достоинство, силу, чтобы продолжить путь и полностью раскрыться как личность на благо всех. Размышляя о ценности смирения, Лев XIV отметил, что именно гордыня и самодостаточность мешают услышать голос Бога и расслышать в себе и в ближних тихое биение любви. Здесь папа привел слова блаженного Августина: «Где есть подлинное смирение, там есть любовь, а где любовь, там мир». Только в смирении мы по-настоящему узнаем себя и потому способны любить, встречать, дарить и прощать друг друга в истине. Воспламененные любовью сердца Христова станем носителями Его милосердия и мира, дабы на земле прекратились войны, а вокруг нас возрастало новое человечество, примиренное в любви, подчеркнул папа.

Уважаемые слушатели, сестры, братья, вчера католическая церковь чтила Святейшее Сердце Иисуса. Мы чтили Его смиренную верность, Его кротость. Верность Бога учит нас принимать жизнь как событие Его Божьей любви. Дав нам созерцать сердце Иисуса, литургия сегодня ведет нас к сердцу Пречистой Девы Марии, тем самым подчеркивая глубокую связь между Матерью и Сыном. Почитание непорочного сердца Марии получило новое побуждение после явления Божьей Матери в Фатиме в 1917 году. Пречистая Дева Мария учит нас питаться Словом Божьим, жить, утоляя наш духовный голод, жажду Его телом и кровью. Католическая Церковь сегодня, почитая непорочное сердце Пречистой Девы Марии, напоминает нам, что Бог сотворил себе обитель в ее чистейшем сердце. «Радостью буду радоваться», — провозглашал пророк. А Пречистая Дева радовалась другой радостью, если вспомним. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Да. Этот гимн Марии затрагивает не только сердце человека, но также социальную составную нашей жизни. Да, Бог рассеял надменных, ибо помышления сердца надменных переполнены гордыней. Сердца грешного человека должна коснуться моральная перемена. И если человек сравнивает свою жизнь с жизнью Иисуса Христа, у него больше не остается места для гордыни. И когда у человека возникает вдруг острое чувство стыда, что это значит? Да это значит, что он на правильном пути, еще немного, и твой стыд поможет тебе исправить твой неправильный путь. Затем Бог низложил сильных с престолов, вознес смиренных. Это тоже важная перемена в человеческой жизни. Христианству чуждо различие между чинами, классами, нациями мира сего. И когда мы осознаем, что сделал Христос для всех людей, мы лишаемся права говорить плохо о простом человеке. Тогда социальная градация теряет свою значимость. И еще, Бог алчущих исполнил благ, а вот богатящихся отпустил ни с чем, с пустыми руками. Это уже перемена в сфере экономической. Да посмотрим на современное общество в свете слов Девы Марии, особенно на ту ее часть, которую нельзя назвать христианской. Прежде всего, это общество стяжателей, где каждый старается накопить как можно больше. В христианском обществе никто не может иметь слишком много, когда другие имеют слишком мало. Это общество, в котором каждый может приобретать лишь для того, чтобы раздавать. Гимн Марии «Величит душа моя Господа» полон прекрасного. Именно поэтому этот гимн есть гимном христианства. Он способен произвести перемену не только в каждом из нас, но он также вызывает коренные изменения во всем мире. «Ибо он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». И все это вместе знаменует благодатные дары Святого Духа, подаваемые в таинствах Церкви. И кто принимает эти дары Церкви, тот находит оправдание и находит спасение.

0: Сестры, братья, наше размышление о гимне Пречистой Девы Марии не должно быть простым восхищением. Это непорочное сердце Марии должно стать для нас образцом для подражания при полном уповании на волю Божью. Только тогда песня хвалы Пречистой Девы Марии станет также нашей песнью. Мы тоже радуемся в Господе всякий раз, принимая Его в наше сердце, слушая Его голос, чтобы повиноваться Ему. Это и есть истинное блаженство, это и есть истинная духовная радость жить в настоящем времени. У нас ведь нет другой возможности, ибо мы располагаем только настоящим моментом. Многие из нас, однако, не умеют жить в настоящем моменте, очень прочно привязываясь, например, к прошлому. Другие мечтают только о будущем. А жить прошлым или же мечтать о будущем значит отсутствовать во времени, здесь, сейчас. Это даровал нам Господь. Вот почему, оказывается, надо жить настоящим моментом и жить просто. Это значит принимать конкретное решение относительно конкретного этого момента, который только тогда обретает свой подлинный смысл. В конкретный момент принять конкретное решение – это значит сделать возможной встречу наших, моих, твоих волевых усилий с самим собой. Под простой жизнью мы, христиане, должны подразумевать также жизнь, очищенную от всего лишнего, ненужного, бесполезного. Жить в простоте значит жить степенно. Значит быть свободным от всякой поспешности, от всякой суеты, жить в гармонии с природой и со всем живущим. Сестры, братья, жизнь в настоящем моменте, жизнь в простоте требует такого нашего внимания, которое, в свою очередь, требует тишины, как внешней, так и внутренней, необходимой для того, чтобы научиться слушать, а затем созидать. Человеческая функция внимания заключается прежде всего в умении встречать каждое событие и принимать все эти события со спокойствием. Не раз, не два мы говорили о молитве последних оптинских старцев, где так прекрасно все сказано. И чтобы события нашей жизни имели смысл, необходимо быть внимательными, учиться видеть, учиться слышать. Вот и сегодня в молитве обратимся к Богу, чтобы уловить истинный смысл настоящего праздника. Боже, в сердце Пресвятой Девы Марии Ты предуготовил достойную обитель. Мы удостоились стать храмом славы Твоей через Господа нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память непорочного сердца Пресвятой Девы Марии. Мария хранила услышанное в своем сердце и постоянно думала об этом. И еще Иисус вернулся с ними в Назарет и во всем слушался своих родителей. Мать же его долго сохраняла все это в своем сердце. О сердце Марии упоминает святой Ансельм, святой Бернар, Бонавентура, святой Альберт Великий, Таулер, а также святая Бригитта. Папа Пий VII утвердил праздник сердца Марии в качестве локального для некоторых епархий и монашеских общин. Папа Пий IX утвердил тексты мессы и молитвослова для этого праздника. На всю церковь распространил празднование непорочного сердца Марии Папа Пий XII 4 мая 1944 года. «В Господе сила моя!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двенадцатого июня Лев XIV завершил четвертое международное апостольское путешествие, которое проходило по Испании с 6 по 12 июня по маршруту Мадрид, Барселона, Гран-Канария и Тенерифе. В 23 часа 5 минут самолет «Фалькон», предоставленный королем Испании Филиппом VI, доставил святейшего отца в римский аэропорт Фьюмичино, откуда он направился в Ватикан. Возвращение папы прошло в нестандартных обстоятельствах. Вылет с Тенерифе, запланированный на борту самолета «Иберия», был надолго отложен из-за технической неисправности двигателя. Процедура взлета, начатая около 16 часов 15 минут, была приостановлена, и Святейший Отец вместе с провожавшим его королем Филиппом вновь вернулся в VIP-зал аэропорта. Вскоре к ним присоединились госсекретарь, кардинал Пьетро Паролин и другие сопровождавшие папу прелаты и епископы. В 18 часов 5 минут после замены воздушного судна Лев XIV вылетел в Рим на самолете испанского монарха, предоставленном по личному распоряжению короля. Из-за сложившейся ситуации традиционная пресс-конференция на борту не состоялась. Сопровождавшие папу журналисты и сотрудники Святейшего Престола вернулись в Италию отдельным рейсом, предоставленным авиакомпанией «Иберия». Папа направил послание главе епископской конференции Мозамбика Инасио Сауре по случаю похорон монсеньора Азорио Ситора Афонсу. Прилад возглавлял епархию Келимане, был апостольским администратором Бейры и генеральным секретарем поместного епископата. 6 июня он был найден в своей резиденции с пулевыми ранениями. Святейший Отец пишет, что он с глубоким потрясением воспринял известие о насильственной гибели епископа. В этот скорбный час он выражает духовную близость и заверяет в молитвах епископов страны, мать и всех родных новоприставленного прелата, его собратьев по ордену миссионеров Пресвятой Девы Марии Утешительницы, а также духовенства и верующих епархии Келимане и Бейры. Папа Римский подчеркивает, что он ждет полного прояснения обстоятельств этого преступления и призывает искать утешение в надежде. «Молюсь, дабы Господь принял этого щедрого пастыря», — пишет Лев XIV, выражая упование на то, что нынешняя скорбь будет пережита с верой и в свете воскресения Христова. Епископ Рима преподает апостольское благословение Церкви Мозамбика, молясь, дабы она оставалась непоколебимой в провозглашении прощения и согласия. В ходе своей поездки в Испанию в Барселонской базилике Святого Семейства Лев XIV возглавил торжественную Евхаристию и освятил башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть знаменитого храма Антонио Гауди. В проповеди Святейший Отец назвал этот момент праздником не только для Барселоны и Каталонии, но и для всей Испании. Епископ Рима подчеркнул, что базилика Святого Семейства не просто выдающийся памятник архитектуры, но живая строительная площадка, напоминающая, что христианская жизнь всегда остается путем, а не завершенным проектом. Как базилика возводится из множества камней по единому замыслу, так и церковь созидается из живых камней, основание и вершина которых – Иисус Христос. Незавершенность храма при этом не изъян. Она свидетельствует о желании и выражает обетование, которое Бог доводит до конца. Размышляя над библейскими чтениями, папа подчеркнул слова, обращенные некогда к царю Давиду. «Не человек строит дом для Бога, а сам Бог открывает место для человека в своем сердце». Это обетование исполнилось в Иисусе Христе. Став человеком, Он делается для нас Эммануилом, источником благодати, прощения, спасения и новой жизни, подчеркнул Святейший Отец. Нельзя верить в Иисуса и вести войну. Нельзя верить в Иисуса и убивать невинного еще до Его рождения. Нельзя верить в Иисуса и бросать тех, кто страдает, плачет, кто бежит от нищеты. Говоря о новоосвященной башне, Лев XIV напомнил, что крест на ее вершине – это крест последних, становящихся первыми, грешников, обретающих святость, мертвых, которые воскреснут. Все три фасада базилики свидетельствуют об этом. Рождество показывает первого, принявшего образ последнего. Страсти выражают искупление через жертву. Слава являет вечную жизнь, дарованную всем нам. Крест сияет днем, отражая солнечный свет, и светит ночью маяком для города над Средиземноморьем. Вспоминая слугу Божьего Антонио Гауди в столетие его смерти, папа отметил, что архитектор превратил камень, свет и цвет в духовное паломничество, ведущее к встрече с Христом, рожденным, умершим и воскресшим ради нас. Базилика продолжает традицию Библии бедных вслед за средневековыми соборами. Красота и искусство являются выдающимися каналами благовестия. Лев XIV призвал верующих взирать на распятого и воскресшего, вознося лицо того, кто лежит в прахе. Высота базилики должна напоминать о призвании церкви вести странствующий народ Божий к Христу, чей крест освещает путь, подобно светильнику, зажженному в ожидании жениха. Вечером 11 июня на стадионе Гран-Канария Лев XIV возглавил мессу в канун праздника Святейшего Сердца Иисуса, которому посвящена вся Испания. И в начале проповеди призвал молиться о погибших в море мигрантах. Размышляя над библейскими чтениями, папа напомнил, что любовь Господня бескорыстна и не зависит от заслуг человека. Именно такая любовь раскрылась в сердце Христа, верном и неизменном, даже перед лицом непонимания, страха и отвержения. Святейший Отец привел слова Папы Франциска: «Лучшим ответом на любовь Божьего сердца становится любовь к братьям. Этот дивный обмен Евангелие приглашает совершать каждый день, служа Христу в ближних, особенно в самых нуждающихся и беззащитных». Папа с благодарностью отметил обильное добро, которое ежедневно делается на этих островах, подлинную солидарность, прием нуждающихся и помощь оказавшимся в беде. Однако милосердие не должно сводиться к простой благотворительности, ибо настоящая любовь должна не только помогать человеку выжить, но и возвращать надежду и достоинство, силу, чтобы продолжить путь и полностью раскрыться как личность на благо всех. Размышляя о ценности смирения, Лев XIV отметил, что именно гордыня и самодостаточность мешают услышать голос Бога и расслышать в себе и в ближних тихое биение любви. Здесь папа привел слова блаженного Августина: «Где есть подлинное смирение, там есть любовь, а где любовь, там мир». Только в смирении мы по-настоящему узнаем себя и потому способны любить, встречать, дарить и прощать друг друга в истине. Воспламененные любовью сердца Христова станем носителями Его милосердия и мира, дабы на земле прекратились войны, а вокруг нас возрастало новое человечество, примиренное в любви, подчеркнул папа.

Уважаемые слушатели, сестры, братья! Вчера католическая церковь чтила святейшее сердце Иисуса. Мы чтили Его смиренную верность, Его кротость. Верность Бога учит нас принимать жизнь как событие Его Божьей любви. Дав нам созерцать сердце Иисуса, литургия сегодня ведет нас к сердцу Пречистой Девы Марии, тем самым подчеркивая глубокую связь между Матерью и Сыном. Почитание непорочного сердца Марии получило новое побуждение после явления Божьей Матери в Фатиме в 1917 году. Пречистая Дева Мария учит нас питаться Словом Божьим, жить, утоляя наш духовный голод, жажду Его телом и кровью. Католическая Церковь сегодня, почитая непорочное сердце Пречистой Девы Марии, напоминает нам, что Бог сотворил себе обитель в ее чистейшем сердце. «Радостью буду радоваться», — провозглашал пророк. А Пречистая Дева радовалась другой радостью, если вспомним. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Да. Этот гимн Марии затрагивает не только сердце человека, но также социальную составную нашей жизни. Да, Бог рассеял надменных, ибо помышления сердца надменных переполнены гордыней. Сердце грешного человека должна коснуться моральная перемена. И если человек сравнивает свою жизнь с жизнью Иисуса Христа, у него больше не остается места для гордыни. И когда у человека возникает вдруг острое чувство стыда, что это значит? Да это значит, что он на правильном пути, еще немного, и твой стыд поможет тебе исправить твой неправильный путь. Затем Бог низложил сильных с престолов, вознес смиренных. Это тоже важная перемена в человеческой жизни. Христианству чуждо различие между чинами, классами, нациями мира сего. И когда мы осознаем, что сделал Христос для всех людей, мы лишаемся права говорить плохо о простом человеке. Тогда социальная градация теряет свою значимость. И еще. Бог алчущих исполнил благ, а вот богатящихся отпустил ни с чем, с пустыми руками. Это уже перемена в сфере экономической. Да посмотрим на современное общество в свете слов Девы Марии, особенно на ту ее часть, которую нельзя назвать христианской. Прежде всего, это общество стяжателей, где каждый старается накопить как можно больше. В христианском обществе никто не может иметь слишком много, когда другие имеют слишком мало. Это общество, в котором каждый может приобретать лишь для того, чтобы раздавать. Гимн Марии «Величит душа моя Господа» полон прекрасного. Именно поэтому этот гимн есть гимном христианства. Он способен произвести перемену не только в каждом из нас, но он также вызывает коренные изменения во всем мире. «Ибо он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». И все это вместе знаменует благодатные дары Святого Духа, подаваемые в таинствах Церкви. И кто принимает эти дары Церкви, тот находит оправдание и находит спасение.

0: Сестры-братья, наше размышление о гимне Пречистой Девы Марии не должно быть простым восхищением. Это непорочное сердце Марии должно стать для нас образцом для подражания при полном уповании на волю Божью. Только тогда песнь хвалы Пречистой Девы Марии станет также нашей песнью. Мы тоже радуемся в Господе всякий раз, принимая Его в наше сердце, слушая Его голос, чтобы повиноваться Ему. Это и есть истинное блаженство, это и есть истинная духовная радость жить в настоящем времени. У нас ведь нет другой возможности, ибо мы располагаем только настоящим моментом. Многие из нас, однако, не умеют жить в настоящем моменте, очень прочно привязываясь, например, к прошлому. Другие мечтают только о будущем. А жить прошлым или же мечтать о будущем значит отсутствовать во времени, здесь, сейчас. Это даровал нам Господь. Вот почему, оказывается, надо жить настоящим моментом и жить просто. Это значит принимать конкретное решение относительно конкретного этого момента, который только тогда обретает свой подлинный смысл. В конкретный момент принять конкретное решение. Это значит сделать возможной встречу наших, моих, твоих волевых усилий с самим собой. Под простой жизнью мы, христиане, должны подразумевать также жизнь, очищенную от всего лишнего, ненужного, бесполезного. Жить в простоте значит жить степенно. Значит быть свободным от всякой поспешности, от всякой суеты, жить в гармонии с природой и со всем живущим. Сестры-братья, жизнь в настоящем моменте, жизнь в простоте требует такого нашего внимания, которое, в свою очередь, требует тишины, как внешней, так и внутренней, необходимой для того, чтобы научиться слушать, а затем созидать. Человеческая функция внимания заключается прежде всего в умении встречать каждое событие и принимать все эти события со спокойствием. Не раз, не два мы говорили о молитве последних оптинских старцев, где так прекрасно все сказано. И чтобы события нашей жизни имели смысл, необходимо быть внимательными, учиться видеть, учиться слышать. Вот и сегодня в молитве обратимся к Богу, чтобы уловить истинный смысл настоящего праздника. Боже, в сердце Пресвятой Девы Марии Ты предуготовил достойную обитель. Мы удостоились стать храмом славы Твоей через Господа нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам.

услышь, Господи, голос мой, которым я взываю. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой».

0: Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я многое согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.

0: Слава Вышних Богу!
1: И на земле мир людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Боже, крепость уповающих на Тебя, милостиво прими наши молитвы, ибо без Тебя ничто невозможно для немощных и смертных. Даруй нам всегда помощь Твоей благодати, чтобы, следуя Твоим заповедям, мы угождали Тебе и намерениями, и делами. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.
2: Чтение книги Исхода. В те дни пришли сыны Израиля в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Слово Божье.
3: Благодарение Богу.
4: Мы Его народ и овцы Его паствы.
3: Мы Его народ и овцы Его паствы.
4: Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием.
3: Мы Его народ и овцы Его паствы.
4: Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его.
3: Мы Его народ и овцы Его паствы.
4: Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.
3: Мы Его народ и овцы Его паствы.

0: Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Братья, Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог своей любовью к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Слово Божье.
1: Благодарение Богу.

0: Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Матфея.
1: Слава Тебе, Господи!
0: В то время, видя толпы народа, Иисус сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И, призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена таковы. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков, Звидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков, Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Каннанит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарейский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Слово Господне.
1: Слава Тебе, Христе!
0: Дорогие во Христе братья и сестры, сострадание – это явный признак любви. Человек не может не переживать за тех, кого любит. В сегодняшнем Евангелии Господь смотрит на толпы людей, которые следуют за Ним, Его Дух, человеческий и божественный, проникается состраданием к ним. Господа всегда глубоко затрагивает нужда людей. Их боль, одиночество, сомнения, голод, печаль, изнуренность. В рассказе святого Матфея Христос видит в этих толпах овец, о которых никто не заботится, которым никто не помогает прийти к спасению. И взгляд Иисуса выходит за пределы времени и пространства. Мы находимся у истоков миссионерской церкви, общины трудолюбивых делателей на жатве Господней. Итак, Господь призывает к себе 12 ближайших учеников, совершенно разных людей, готовых постоянно учиться и следовать за Ним, и дает им специальную власть говорить и действовать от Его имени. Передает им особые силы, те же самые, которые он сам использовал во время своих странствий по миру. И апостолы, избранные вестники Христа, ходят по святой земле, совершают те же чудеса, которые вершил Учитель, исцеляют болезни и немощи, изгоняют злых духов, воскрешают мертвых, очищают прокаженных, проповедуют приближение Царства Небесного. Мы же, в свою очередь, также получили от Бога особенные дары, благодаря которым грешники могут встать на путь спасения, испытать на себе дар милосердия Божьего, принять освободительную силу, которая полностью изменит их жизнь. Голодные смогут насытиться живым хлебом жизни. И первый дар – это вера, полученная каждым из нас в таинстве Святого Крещения. Блаженный Августин прекрасно говорил о роли веры в нашей жизни. «Пусть молитва символа веры, верую, станет зеркалом, в которое ты смотришься. Чаще заглядывай в него. Спрашивай себя, на самом ли деле ты веруешь во все те истины, которые исповедуешь на словах. Постоянно утешайся своей верой. Пусть ее истины станут твоим сокровищем, великолепными одеждами, в которые облечется твоя душа». делиться своей верой – это подарить такое зеркало другим. Это возможность увидеть в своей жизни Бога, который влияет на качество жизни, на наши решения, на образ мышления, слов и действий. Это призыв нести благую весть людям, которых мы встречаем, заражать в кавычках их евангельским мировоззрением. Каждый из нас обязан передавать дальше исключительный дар веры, который мы однажды безвозмездно получили. Говоря о даянии другим людям, нельзя забывать о еще одном важном даре, связанном с верой. Это надежда, которую дает Христос, воскресший из мертвых. Сам Господь свидетельствует, что самая, казалось бы, невозможная надежда на Бога реализуется и осуществляется. Она не может разочаровать, не может постыдить. Надежда дает каждому человеку возможность жить достойно. В трудные моменты, которых теперь немало, осознание Божьей заботы приносит утешение, позволяет увидеть протянутую руку милосердного Иисуса. Для христианина не существует слова «отчаяние». Возливая надежду в сердца других людей, мы действуем подобно апостолам 2000 лет назад. Мы исцеляем других от печалей, сомнений и подавленности. И наш современный мир очень нуждается в людях надежды, которые черпают свою жизненную радость из живого контакта с Богом. Мы не должны забывать, что эту надежду мы получили в качестве залога. В воскресном Евангелии мы слышим о мощнейшей власти, которую получили апостолы. Но, видя сегодняшний больной мир, может возникнуть искушение обреченно опустить руки. К сожалению, современный человек не обладает чудесными лечебными ресурсами первых апостолов. Исцеляющая мощь и сила каждого из нас – это любовь, которую Бог даровал каждому крещенному. Святой Августин писал об этом так: «Завершением всех трудов наших есть любовь. Такова цель. Именно для ее обретения мы бежим. Именно к ней мы бежим. И, достигнув, именно в ней мы найдем покой». Без любви нет надежды. Нет надежды без любви. И нет обеих без веры. Любовь между людьми предотвращает расколы, насилие, вражду, вносит гармонию в отношения. Этот дар, который каждый из нас, каждое дитя Божье обильно получает от щедрого, любящего Небесного Отца. Поэтому христиане призваны делиться этой любовью со всеми, которых встречают на своем земном пути. И опять же, мы не должны забывать о словах Иисуса: «Даром получили, даром давайте». Пусть же любовь Христова вдохновит нас делиться с другими тем, что мы сами получили от воскресшего Господа, который возлюбил нас до самого конца. Он всегда готов нам помочь, поднять наши усталые руки, влить в наши сердца любовь Святого Духа, когда ее становится слишком мало. Ведь Он сам сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь.

0: верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и Сына исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во отпущение грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, мы избранный народ Божий, посему с верой и упованием помолимся Господу. Спаси, Боже, народ Твой!
1: Спаси, Боже, народ Твой!
2: Господи, избравший 12 апостолов, соедини всех христиан в Твоей Святой Вселенской Церкви.
1: Спаси, Боже, народ Твой!
2: Господи, благослови и укрепи Папу нашего Льва XIV и всех служителей Церкви.
1: Спаси, Боже, народ Твой!
2: Господи, Ты сказал, жатвы много, а делателей мало. Пробуди в молодых людях призвание к священству и монашеству.
1: Спаси, Боже, народ Твой!
2: Господи, Твоим крестом и смертью, примиривший нас с Отцом, дай народам разрешать споры в духе взаимного согласия и мира.
1: Спаси, Боже, народ Твой!
2: Господи, даровавший ученикам Твоим способность исцеления больных, благослови всех заботящихся о нашем здоровье, духовном и телесном.
1: Спаси, Боже, народ Твой!
2: Даруй, Господи, долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку. Да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь.
1: Спаси, Боже, народ Твой!
2: Упокой, Господи, души усопших верных Твоих и прости им все прегрешения, вольные и невольные.
1: Спаси, Боже, народ Твой!
0: Господи Иисусе, внемли гласу молений наших и исподобь нас жить мудро и праведно во славу имени Твоего, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук твоих, во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей Церкви своей святой. Боже, в хлебе и вине ты даешь роду человеческому пищу, которая его насыщает, и таинство, которое его обновляет. Молим Тебя, чтобы она всегда укрепляла наши тела и души. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
1: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
1: Достойно это и правильно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже. Мы познали, что в Твоей безмерной славе своим божеством Ты помогаешь смертным. Ты предусмотрел и врачевание нашей смертности, чтобы мы через человека погибшее обрели спасение через человека Христа, нашего Господа. Через Него Твоему величию поклоняется воинство ангельское, перед лицом Его в вечности ликующее. Молим Тебя, дозволь и нам соединить с Ним голоса наши в общем ликовании взывающие.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все Тобою сотворенное, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силы Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы от востока солнца до запада приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и, пребывая в общении Церкви, празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Поэтому смиренно молим Тебя, Господи, благоволи освятить Духом Твоим эти дары, которые мы принесли Тебе для посвящения, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и, Тебе вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося тебе благодарение, он благословил и подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне».

0: Тайна веры.
1: Смерть Твою возвещаем, Господи,
0: и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, Господи, вспоминая спасительное страдание Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленное телом и кровью Сына Твоего, исполненное Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом, ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим Львом XIV, всеми епископами и духовенством, и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих, по воле Твоей собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков.
1: Аминь.
0: Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся. Поэтому дерзаем взывать.
2: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
0: Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа.
2: Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки.
0: Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Невзирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умерить и объединить ее. Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь.
0: Мир Господа нашего да будет всегда с вами.
2: И с Духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

0: Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца.
1: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем.

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь при святых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце хотя бы духовно.

Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей».

0: Помолимся. Господи, причащение святых тайн Твоих знаменует единство верных в Тебе. Подобным же образом досозидается единство Твоей Церкви. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со духом Твоим.
0: Преклоните головы для благословения. Да благословит вас всемогущий и милосердный Бог и ниспошлет вам истинную мудрость, ведущую ко спасению. Аминь. Да просветит Он вас истинами веры и поможет неустанно совершать добрые дела. Аминь. Да укажет Он вам путь мира и любви и направит к себе стопы ваши. Аминь. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
1: Аминь.
0: Идите в мире Христовом. Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 11 воскресенье рядового времени. В сегодняшнем Евангелии повествуется о том, как Иисус сжалился над толпой людей, которые заблудились и остались без пастыря, который мог бы их вести. Иисус призвал 12 своих учеников, наделил их властью исцелять и изгонять бесов, а также послал их проповедовать благую весть и исцелять больных. Сегодня уже в который раз услышим слова Спасителя: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Работников на жатву всегда слишком мало, и это может приводить нас в уныние. Но давайте будем откровенны, будем полны решимости, и не будем тревожиться, и не будем бояться. Будем помнить, что посевы доброго слова Евангелия не подчиняются человеческой логике. На самом деле, даже если бы мы объездили весь мир, чтобы обратить к Богу хотя бы одного человека, наша задача была бы выполнена. Всего лишь одного человека, спросите. Прежде всего, мы должны обратить к Богу самих себя. А это значит стремиться к тому, чтобы вся моя жизнь, мои поступки, мои дела свидетельствовали о спасительной вести Иисуса. Вот вам и одного человека мы уже обратили. А для этого мы должны стремиться к тому, чтобы наше исповедание веры становилось все большей частью нашей повседневной жизни, чтобы наша вера наполняла нашу жизнь, чтобы становилась движущей силой всех наших поступков. Именно тогда может произойти чудо. Другие люди ощутят силу Христа в вас и будут покорены Иисусом, а не вами. Это и есть истинная радость христианской души. Но как мало радости в нашей повседневной жизни, скажем. Наверняка так подумает не один из нас. Мы не должны забывать об утешительном излучении, которое исходит от Святого Духа, которого мы также называем Духом-Утешителем. Ветхий Завет часто возвещает утешение посредством такого теплого сравнения. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, как молодая зелень, и откроется рука Господа слугам его», читаем у пророка Исаии. Сестры, братья, Бог дает такое же обещание каждому из нас. И когда вы чувствуете себя измученными, подавленными тяжестью стольких крестов, крестиков, страданий, попробуйте на мгновение заставить замолчать этот хор голосов гнева, боли, которые живут в нас. Это займет всего несколько мгновений, чтобы ощутить Божье присутствие, которое подобно успокаивающему лекарству. Оно принесет нам блаженный покой. Но кто-то может подумать, да в конце концов, Бог всемогущ, Он мог бы даже избавить нас от многих страданий, если бы только захотел. Спрашивается, зачем же заставлять нас так страдать? Дорогие сестры, дорогие братья, Господь сопровождает нас по жизни. Он помогает подняться, когда мы падаем, измотанные усталостью и проблемами. Господь укрепляет нас и ободряет нас отцовской любовью, чтобы мы могли продолжать свой путь к Его Отчему дому. И в этом весь смысл Божьего утешения. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. А 11 июня папа Лев XIV посетил город Лас-Пальмас на острове Гран-Канария и уделил особое внимание феномену миграции, встретившись с представителями организации по приему мигрантов и с самими мигрантами в порту Аргенегин. Этот порт стали называть «портом позора» после того, как в 2020 году во время пандемии сюда прибыли около 3000 мигрантов, которым отказали в приеме. Тогда им помогала только католическая организация «Каритас». Папа Лев, обращаясь к духовенству, волонтерам, к жертвам торговли людьми, сказал: «Здесь Евангелие отрывает нас от удобного зрительского места и ставит перед лицом новоприбывшего брата. Оно вопрошает, умеем ли мы признавать Христа в тех, кто высаживается на берег под знаком страха, голода и насилия, пережив пустыню, ночь и морскую стихию». Папа показал перстень рыбака, напоминающий о Галилейском море, где Христос призвал Петра и сказал ему: «Отныне будешь ловцом людей». Церковь истолковывает этот библейский стих как образ своей миссии. Церковь не может игнорировать эти воды, как и любое место, где голод, жажда, насилие, страх и изгнанничество продолжают ранить достоинство человека. «В библейском понимании море может обозначать угрозу», — продолжил папа, — «но вера не застывает перед мощью морской стихии. Мы веруем в Бога, который покоряет хаос, ставит границу морю и открывает путь, когда, казалось бы, побеждает смерть». Именно такой опыт пережил народ Израиля, перейдя через Красное море от рабства к свободе. Там, где Христос повелевает море успокоиться, церковь не может оставаться немой перед лицом тех, кто оставлен во власти стихии. В ответ на свидетельства, которыми поделились некоторые участники встречи с папой, в том числе о противостоянии торговли людьми, он произнес воззвание. «Пусть прозвучавшие сегодня голоса дойдут до тех, в чьих руках находится решающая ответственность – гражданских властей, парламентов, правительств и международных организаций, а также христианских общин, общин других религиозных традиций, всех людей доброй воли. Недостаточно управлять прибытиями, подсчитывать квоты, укреплять границы или жаловаться на уже случившиеся смерти». Папа добавил, что если существует право на поиск убежища в случае угрозы жизни, то существует и право не быть вынужденным мигрировать. Право оставаться у себя дома, не испытывая голода, не подвергаясь бедствию войны, гонениям, насилию, не становясь жертвой экологических катастроф и коррупции, отбирающей хлеб у бедняков. Достоинство человека не имеет паспорта и не утрачивает своей ценности при пересечении границы.

12 июня на площади Христа в Ла-Лагуне на острове Тенерифе Лев XIV также встретился с представителями организаций, занимающихся помощью мигрантам. В начале встречи несколько человек, выходцы из Сенегала, Марокко, Венесуэлы и Колумбии, поделились свидетельствами своего мигрантского пути и обретения новой родины на Канарских островах. Папа начал свою речь со сравнения. Как город Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна называют городом без стен, так и наши сердца не должны быть окружены стенами. Барьеры, которые необходимо разрушить, не всегда выстроены из камня. Принять человека – это не только оказать ему первую помощь, но и интегрировать его в общину. Интеграция – взаимный путь. Тот, кто прибывает, учится обживать новую землю. А тот, кто принимает, учится расширять собственный дом, не размывая своей идентичности и не закрывая сердца для встречи. В этом процессе у каждой стороны есть свои задачи. Мигранты призваны изучать язык, уважать законы, познавать обычаи и участвовать в общественной жизни на новой родине. Принимающая сторона должна помнить о достоинстве каждого человека. Люди ищут тех, кто скажет им жестами или словами: «Твое достоинство не растворилось в водах, которые ты пересек». Они ожидают конкретной возможности начать жизнь заново, учиться и работать, чтобы не оставаться навсегда заложниками роли жертв. Папа обратился также к тем, кто наживается на отчаянии, занимается торговлей людьми, эксплуатирует работников, запугивает и обманывает целые семьи. Остановитесь, обратитесь. Деньги, вырванные у уязвимых и бедных людей, не принесут ни мира, ни чести, ни будущего. За каждую потерянную жизнь, за каждую обманутую семью, за каждое порабощенное тело, за каждую запуганную женщину, за каждого эксплуатируемого работника вам придется ответить перед Божьим судом. Разорвите эти цепи и освободите тех, кого вы держите в неволе. Верните то, что захватили, и исправьте все, что можете. Вернитесь, пока еще есть время, ибо милосердие Божие может достичь даже самого закоренелого грешника, но ведет к нему лишь узкая дверь истины, справедливости и обращения. Папа подчеркнул, что последнее слово не может оставаться за равнодушием, страхом и насилием. Оно принадлежит Христу, который сам становится мигрантом, прикасается к ранам человечества и призывает нас видеть в каждом человеке брата.

0: ¡Viva el Papa!
1: ¡Viva el Papa!
2: 12 июня в праздник Святейшего Сердца Иисуса Папа встретился с мигрантами в центре приема «Las Raíces» – «Корни» на острове Тенерифе. Святейший Отец напомнил, что любовь Бога охватывает каждого человека независимо от его происхождения, и призвал строить цивилизацию любви, основанную на взаимном принятии и солидарности. Папа поблагодарил представителей властей и сотрудников центра за служение людям, оказавшимся вдали от Родины. Торжество Святейшего Сердца Иисуса раскрывает глубинный смысл христианской надежды. Любовь Божия не знает границ, не делает различий, дарует себя всем и собирает нас в единстве, отметил епископ Рима. Вглядываясь в лица присутствующих и вслушиваясь в их свидетельства, папа сказал, что он думает об их сердцах, израненных многими испытаниями, но утешенных любовью через открытые, щедрые и милосердные сердца других людей. Этот образ перекликается с сердцем Христа, которое страдало и было пронзено ради любви, но также утешено состраданием тех, кто приблизился, чтобы облегчить его муки. Лев XIV также вспомнил святых миссионеров, связанных с Канарскими островами, святого Педро де Сан-Хосе Бетанкура и святого Иосифа де Аншиета, которые сами были мигрантами. Они отправлялись в неизвестность, неся с собой веру, надежду и любовь. Современные мигранты также призваны делиться богатством своей культуры, человеческого опыта и мечтаний, оставаясь открытыми к тому новому, что встречают на своем пути. Думая о будущем новых поколений, мы призваны передать им наследие цивилизации любви, в которой миграция становится возможностью встречи и взаимного обогащения народов. Все мы в каком-то смысле мигранты, все мы паломники на пути к Небесному Отечеству, подчеркнул Святейший Отец, призвав сделать этот путь более человечным для каждого. Особое внимание папа уделил названию миграционного центра «Las Raíces» – «Корни». Вспоминая своего предшественника, папу Франциска, он отметил, что образ корней помогает не терять связь с истоками, сохранять единство и жить с доверием к Господу. «Он будет как дерево, посаженное при водах, которое не боится зноя», напоминает Писание о человеке, укорененном в Боге. В этом же духе Святейший Отец призвал оставаться укорененными во Христе, чтобы никакая буря не могла поколебать внутреннюю опору жизни. В завершение папа заверил мигрантов в молитвенной близости и вверил их покровительству Пресвятой Девы Марии, утешительницы мигрантов.

0: праздник Святейшего Сердца Иисуса Папа совершил святую мессу в порту Санта-Крус-де-Тенерифе. «В сердце Христа мы можем созерцать сердце истории», подчеркнул в проповеди Святейший Отец, воздав благодарение за веру и любовь, увиденную им во время апостольской поездки по Испании. Имея в виду в особенности Канарские острова, папа добавил, что именно вера и любовь делают этот архипелаг, известный своей красотой и гостеприимством, местом, где воскресший Господь предваряет нас и является нам. Ни один человек не может быть островом. В тайне сердца всегда живет призвание к исходу и встрече, продолжил папа. Вместе с тем, сердце Иисуса открывает нам, как не затеряться в бесплодном динамизме. Человек предназначен для общения с Богом, призван войти в тринитарное движение принятой и разделенной любви. Говоря о туристическом призвании Тенерифе, папа Лев обратился к сердцу тех, кто приезжает сюда на отдых, и всех, кто живет и трудится здесь, бок о бок с гостями из разных стран мира. Чего ищет сердце человека? Как ответить на его жажду, не вводя в заблуждение? Очень важно, особенно для тех, кто руководствуется Евангелием, не сводить все к коммерции и прибыли. Бог есть любовь, и кто пребывает в Его любви, пребывает в Нем, сказал в завершение проповеди Папа Лев XIV. Это сердце Евангелия, сердце Христа. Кто погружается в Него, более не живет для себя. Откройте же всем это море любви.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 11 воскресенье рядового времени. В сегодняшнем Евангелии повествуется о том, как Иисус сжалился над толпой людей, которые заблудились и остались без пастыря, который мог бы их вести. Иисус призвал 12 своих учеников, наделил их властью исцелять и изгонять бесов, а также послал их проповедовать благую весть и исцелять больных. Сегодня уже в который раз услышим слова Спасителя: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Работников на жатву всегда слишком мало, и это может приводить нас в уныние. Но давайте будем откровенны, будем полны решимости, и не будем тревожиться, и не будем бояться. Будем помнить, что посевы доброго слова Евангелия не подчиняются человеческой логике. На самом деле, даже если бы мы объездили весь мир, чтобы обратить к Богу хотя бы одного человека, наша задача была бы выполнена. Всего лишь одного человека, спросите. Прежде всего, мы должны обратить к Богу самих себя. А это значит стремиться к тому, чтобы вся моя жизнь, мои поступки, мои дела свидетельствовали о спасительной вести Иисуса. Вот вам и одного человека мы уже обратили. А для этого мы должны стремиться к тому, чтобы наше исповедание веры становилось все большей частью нашей повседневной жизни, чтобы наша вера наполняла нашу жизнь, чтобы становилась движущей силой всех наших поступков. Именно тогда может произойти чудо. Другие люди ощутят силу Христа в вас и будут покорены Иисусом, а не вами. Это и есть истинная радость христианской души. Но как мало радости в нашей повседневной жизни, скажем. Наверняка так подумает не один из нас. Мы не должны забывать об утешительном излучении, которое исходит от Святого Духа, которого мы также называем Духом-Утешителем. Ветхий Завет часто возвещает утешение посредством такого теплого сравнения. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, как молодая зелень, и откроется рука Господа слугам его», читаем у пророка Исаии. Сестры, братья, Бог дает такое же обещание каждому из нас. И когда вы чувствуете себя измученными, подавленными тяжестью стольких крестов, крестиков, страданий, попробуйте на мгновение заставить замолчать этот хор голосов гнева, боли, которые живут в нас. Это займет всего несколько мгновений, чтобы ощутить Божье присутствие, которое подобно успокаивающему лекарству. Оно принесет нам блаженный покой. Но кто-то может подумать, да в конце концов, Бог всемогущ, Он мог бы даже избавить нас от многих страданий, если бы только захотел. Спрашивается, зачем же заставлять нас так страдать? Дорогие сестры, дорогие братья, Господь сопровождает нас по жизни. Он помогает подняться, когда мы падаем, измотанные усталостью и проблемами. Господь укрепляет нас и ободряет нас отцовской любовью, чтобы мы могли продолжать свой путь к Его Отчему дому. И в этом весь смысл Божьего утешения. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: 11 июня папа Лев XIV посетил город Лас-Пальмас на острове Гран-Канария и уделил особое внимание феномену миграции, встретившись с представителями организации по приему мигрантов и с самими мигрантами в порту Аргенегин. Этот порт стали называть «портом позора» после того, как в 2020 году во время пандемии сюда прибыли около 3000 мигрантов, которым отказали в приеме. Тогда им помогала только католическая организация «Каритас». Папа Лев, обращаясь к духовенству, волонтерам, к жертвам торговли людьми, сказал: «Здесь Евангелие отрывает нас от удобного зрительского места и ставит перед лицом новоприбывшего брата. Оно вопрошает, умеем ли мы признавать Христа в тех, кто высаживается на берег под знаком страха, голода и насилия, пережив пустыню, ночь и морскую стихию». Папа показал перстень рыбака, напоминающий о Галилейском море, где Христос призвал Петра и сказал ему: «Отныне будешь ловцом людей». Церковь истолковывает этот библейский стих как образ своей миссии –

через Красное море от рабства к свободе. Там, где Христос повелевает морю успокоиться, Церковь не может оставаться немой перед лицом тех, кто оставлен во власти стихии. В ответ на свидетельства, которыми поделились некоторые участники встречи с папой, в том числе о противостоянии торговли людьми, он произнес воззвание. «Пусть прозвучавшие сегодня голоса дойдут до тех, в чьих руках находится решающая ответственность, гражданских властей, парламентов, правительств и международных организаций, а также христианских общин, общин других религиозных традиций, всех людей доброй воли. Недостаточно управлять прибытиями, подсчитывать квоты, укреплять границы или жаловаться на уже случившиеся смерти». Папа добавил, что если существует право на поиск убежища в случае угрозы жизни, то существует и право не быть вынужденными мигрировать, право оставаться у себя дома, не испытывая голода, не подвергаясь бедствию войны, гонениям, насилию, не становясь жертвой экологических катастроф и коррупции, отбирающей хлеб у бедняков. Достоинство человека не имеет паспорта и не утрачивает своей ценности при пересечении границы.

12 июня на площади Христа в Ла-Лагуне на острове Тенерифе Лев XIV также встретился с представителями организаций, занимающихся помощью мигрантам. В начале встречи несколько человек, выходцы из Сенегала, Марокко, Венесуэлы и Колумбии, поделились свидетельствами своего мигрантского пути и обретения новой родины на Канарских островах. Папа начал свою речь со сравнения. Как город Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна называют городом без стен, так и наши сердца не должны быть окружены стенами. Барьеры, которые необходимо разрушить, не всегда выстроены из камня. Принять человека — это не только оказать ему первую помощь, но и интегрировать его в общину. Интеграция — взаимный путь. Тот, кто прибывает, учится обживать новую землю. А тот, кто принимает, учится расширять собственный дом, не размывая своей идентичности и не закрывая сердца для встречи. В этом процессе у каждой стороны есть свои задачи. Мигранты призваны изучать язык, уважать законы, познавать обычаи и участвовать в общественной жизни на новой родине. Принимающая сторона должна помнить о достоинстве каждого человека. Люди ищут тех, кто скажет им жестами или словами: «Твое достоинство не растворилось в водах, которые ты пересек». Они ожидают конкретной возможности начать жизнь заново, учиться и работать, чтобы не оставаться навсегда заложниками роли жертв. Папа обратился также к тем, кто наживается на отчаянии, занимается торговлей людьми, эксплуатирует работников, запугивает и обманывает целые семьи. Остановитесь, обратитесь. Деньги, вырванные у уязвимых и бедных людей, не принесут ни мира, ни чести, ни будущего. За каждую потерянную жизнь, за каждую обманутую семью, за каждое порабощенное тело, за каждую запуганную женщину, за каждого эксплуатируемого работника вам придется ответить перед Божьим судом. Разорвите эти цепи и освободите тех, кого вы держите в неволе. Верните то, что захватили, и исправьте все, что можете. Вернитесь, пока еще есть время, ибо милосердие Божие может достичь даже самого закоренелого грешника, но ведет к нему лишь узкая дверь истины, справедливости и обращения. Папа подчеркнул, что последнее слово не может остановиться.

Оставаться с равнодушием, страхом и насилием. Оно принадлежит Христу, который сам становится мигрантом, прикасается к ранам человечества и призывает нас видеть в каждом человеке брата.

0: Perú.
1: ¡Viva el Papa!
2: ¡Viva el Papa!
3: 12 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Папа встретился с мигрантами в центре приема «Las Raíces» – «Корни» на острове Тенерифе. Святейший Отец напомнил, что любовь Бога охватывает каждого человека независимо от его происхождения, и призвал строить цивилизацию любви, основанную на взаимном принятии и солидарности. Папа поблагодарил представителей властей и сотрудников центра за служение людям, оказавшимся вдали от Родины. Торжество Святейшего Сердца Иисуса раскрывает глубинный смысл христианской надежды. Любовь Божия не знает границ, не делает различий, дарует себя всем и собирает нас в единстве, отметил епископ Рима. Вглядываясь в лица присутствующих и вслушиваясь в их свидетельства, папа сказал, что он думает об их сердцах, израненных многими испытаниями, но утешенных любовью через открытые, щедрые и милосердные сердца других людей. Этот образ перекликается с сердцем Христа, которое страдало и было пронзено ради любви, но также утешено состраданием тех, кто приблизился, чтобы облегчить его муки. Лев XIV также вспомнил святых миссионеров, связанных с Канарскими островами, святого Педро де Сан-Хосе Бетанкура и святого Иосифа де Аншета, которые сами были мигрантами. Они отправлялись в неизвестность, неся с собой веру, надежду, любовь. Современные мигранты также призваны делиться богатством своей культуры, человеческого опыта и мечтаний, оставаясь открытыми к тому новому, что встречают на своем пути. Думая о будущем новых поколений, мы призваны передать им наследие цивилизации любви, в которой миграция становится возможностью встречи и взаимного обогащения народов. Все мы в каком-то смысле мигранты, все мы паломники на пути к Небесному Отечеству, подчеркнул Святейший Отец, призвав сделать этот путь более человечным для каждого. Особое внимание папа уделил названию миграционного центра «Las Raíces» – «Корни». Вспоминая своего предшественника, папу Франциска, он отметил, что образ корней помогает не терять связь с истоками, сохранять единство и жить с доверием к Господу. «Он будет как дерево, посаженное при водах, которое не боится зноя», напоминает Писание о человеке, укорененном в Боге. В этом же духе Святейший Отец призвал оставаться укорененными во Христе, чтобы никакая буря не могла поколебать внутреннюю опору жизни. В завершение папа заверил мигрантов в молитвенной близости и вверил их покровительству Пресвятой Девы Марии, утешительницы мигрантов.

0: праздник Святейшего Сердца Иисуса Папа совершил святую мессу в порту Санта-Крус де Тенерифе. «В сердце Христа мы можем созерцать сердце истории», подчеркнул в проповеди Святейший Отец, воздав благодарение за веру и любовь, увиденную им во время апостольской поездки по Испании. Имея в виду в особенности Канарские острова, папа добавил, что именно вера и любовь делают этот архипелаг, известный своей красотой и гостеприимством, местом, где воскресший Господь предваряет нас и является нам. Ни один человек не может быть островом. В тайне сердца всегда живет призвание к исходу и встрече, продолжил папа. Вместе с тем, сердце Иисуса открывает нам, как не затеряться в бесплодном динамизме. Человек предназначен для общения с Богом, призван войти в тринитарное движение принятой и разделенной любви. Говоря о туристическом призвании Тенерифе, папа Лев обратился к сердцу тех, кто приезжает сюда на отдых, и всех, кто живет и трудится здесь, бок о бок с гостями из разных стран мира. Чего ищет сердце человека? Как ответить на его жажду, не вводя в заблуждение? Очень важно, особенно для тех, кто руководствуется Евангелием, не сводить все к коммерции и прибыли. «Бог есть любовь, и кто пребывает в Его любви, пребывает в Нем», сказал в завершение проповеди Папа Лев XIV. «Это сердце Евангелия, сердце Христа. Кто погружается в Него, более не живет для себя. Откройте же всем это море любви».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 11-е воскресенье рядового времени. В сегодняшнем Евангелии повествуется о том, как Иисус сжалился над толпой людей, которые заблудились и остались без пастыря, который мог бы их вести. Иисус призвал 12 своих учеников, наделил их властью исцелять и изгонять бесов, а также послал их проповедовать благую весть и исцелять больных. Сегодня уже в который раз услышим слова Спасителя: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Работников на жатву всегда слишком мало, и это может приводить нас в уныние. Но давайте будем откровенны, будем полны решимости, и не будем тревожиться, и не будем бояться. Будем помнить, что посевы доброго слова Евангелия не подчиняются человеческой логике. На самом деле, даже если бы мы объездили весь мир, чтобы обратить к Богу хотя бы одного человека, наша задача была бы выполнена. Всего лишь одного человека, спросите. Прежде всего, мы должны обратить к Богу самих себя. А это значит стремиться к тому, чтобы вся моя жизнь, мои поступки, мои дела свидетельствовали о спасительной вести Иисуса. Вот вам и одного человека мы уже обратили. А для этого мы должны стремиться к тому, чтобы наше исповедание веры становилось все большей частью нашей повседневной жизни, чтобы наша вера наполняла нашу жизнь, чтобы становилась движущей силой всех наших поступков. Именно тогда может произойти чудо. Другие люди ощутят силу Христа в вас и будут покорены Иисусом, а не вами. Это и есть истинная радость христианской души. Но как мало радости в нашей повседневной жизни, скажем. Наверняка так подумает не один из нас. Мы не должны забывать об утешительном излучении, которое исходит от Святого Духа, которого мы также называем Духом-Утешителем. Ветхий Завет часто возвещает утешение посредством такого теплого сравнения. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, как молодая зелень, и откроется рука Господа слугам его», читаем у пророка Исаии. Сестры, братья, Бог дает такое же обещание каждому из нас. И когда вы чувствуете себя измученными, подавленными тяжестью стольких крестов, крестиков, страданий, попробуйте на мгновение заставить замолчать этот хор голосов гнева, боли, которые живут в нас. Это займет всего несколько мгновений, чтобы ощутить Божье присутствие, которое, подобно успокаивающему лекарству, оно принесет нам блаженный покой. Но кто-то может подумать, да в конце концов, Бог всемогущ, Он мог бы даже избавить нас от многих страданий, если бы только захотел. Спрашивается, зачем же заставлять нас так страдать? Дорогие сестры, дорогие братья, Господь сопровождает нас по жизни. Он помогает подняться, когда мы падаем, измотанные усталостью и проблемами. Господь укрепляет нас и ободряет нас отцовской любовью, чтобы мы могли продолжать свой путь к Его Отчему дому. И в этом весь смысл Божьего утешения. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Одиннадцатого июня папа Лев XIV посетил город Лас-Пальмас на острове Гран-Канария и уделил особое внимание феномену миграции, встретившись с представителями организации по приему мигрантов и с самими мигрантами в порту Оргинегин. Этот порт стали называть «портом позора» после того, как в 2020 году во время пандемии сюда прибыли около 3000 мигрантов, которым отказали в приеме. Тогда им помогала только католическая организация «Каритас». Папа Лев, обращаясь к духовенству, волонтерам, к жертвам торговли людьми, сказал: «Здесь Евангелие отрывает нас от удобного зрительского места и ставит перед лицом новоприбывшего брата. Оно вопрошает, умеем ли мы признавать Христа в тех, кто высаживается на берег под знаком страха, голода и насилия, пережив пустыню, ночь и морскую стихию». Папа показал перстень рыбака, напоминающий о Галилейском море, где Христос призвал Петра и сказал ему: «Отныне будешь ловцом людей». Церковь истолковывает этот библейский стих как образ своей миссии. Церковь не может игнорировать эти воды, как и любое место, где голод, жажда, насилие, страх и изгнанничество продолжают ранить достоинство человека. В библейском понимании море может обозначать угрозу, продолжил папа, но вера не застывает перед мощью морской стихии. Мы веруем в Бога, который покоряет хаос, ставит границу морю и открывает путь, когда, казалось бы, побеждает смерть. Именно такой опыт пережил народ Израиля, перейдя через Красное море от рабства к свободе. Там, где Христос повелевает морю успокоиться, церковь не может оставаться немой перед лицом тех, кто оставлен во власти стихии. В ответ на свидетельства, которыми поделились некоторые участники встречи с папой, в том числе о противостоянии торговли людьми, он произнес воззвание. «Пусть прозвучавшие сегодня голоса дойдут до тех, в чьих руках находится решающая ответственность – гражданских властей, парламентов, правительств и международных организаций, а также христианских общин, общин других религиозных традиций, всех людей доброй воли. Недостаточно управлять прибытиями, подсчитывать квоты, укреплять границы или жаловаться на уже случившиеся смерти». Папа добавил, что если существует право на поиск убежища в случае угрозы жизни, то существует и право не быть вынужденным эмигрировать. Право оставаться у себя дома, не испытывая голода, не подвергаясь бедствию войны, гонениям, насилию, не становясь жертвой экологических катастроф и коррупции, отбирающей хлеб у бедняков. Достоинство человека не имеет паспорта и не утрачивает своей ценности при пересечении границы.

12 июня на площади Христа в Ла-Лагуне на острове Тенерифе Лев XIV также встретился с представителями организаций, занимающихся помощью мигрантам. В начале встречи несколько человек, выходцы из Сенегала, Марокко, Венесуэлы и Колумбии, поделились свидетельствами своего мигрантского пути и обретения новой родины на Канарских островах. Папа начал свою речь со сравнения. Как город Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна называют городом без стен, так и наши сердца не должны быть окружены стенами. Барьеры, которые необходимо разрушить, не всегда выстроены из камня. Принять человека – это не только оказать ему первую помощь, но и интегрировать его в общину. Интеграция – взаимный путь. Тот, кто прибывает, учится обживать новую землю. А тот, кто принимает, учится расширять собственный дом, не размывая своей идентичности и не закрывая сердца для встречи. В этом процессе у каждой стороны есть свои задачи. Мигранты призваны изучать язык, уважать законы, познавать обычаи и участвовать в общественной жизни на новой родине. Принимающая сторона должна помнить о достоинстве каждого человека. Люди ищут тех, кто скажет им жестами или словами: «Твое достоинство не растворилось в водах, которые ты пересек». Они ожидают конкретной возможности начать жизнь заново, учиться и работать, чтобы не оставаться навсегда заложниками роли жертв. Папа обратился также к тем, кто наживается на отчаянии, занимается торговлей людьми, эксплуатирует работников, запугивает и обманывает целые семьи. Остановитесь, обратитесь. Деньги, вырванные у уязвимых и бедных людей, не принесут ни мира, ни чести, ни будущего. За каждую потерянную жизнь, за каждую обманутую семью, за каждое порабощенное тело, за каждую запуганную женщину, за каждого эксплуатируемого работника вам придется ответить перед Божьим судом. Разорвите эти цепи и освободите тех, кого вы держите в неволе. Верните то, что захватили, и исправьте все, что можете. Вернитесь, пока еще есть время, ибо милосердие Божие может достичь даже самого закоренелого грешника, но ведет к нему лишь узкая дверь истины, справедливости и обращения. Папа подчеркнул, что последнее слово не может оставаться за равнодушием, страхом и насилием. Оно принадлежит Христу, который сам становится мигрантом, прикасается к ранам человечества и призывает нас видеть в каждом человеке брата.

0: Віє папа! Віє папа!
1: 12 июня в праздник Святейшего Сердца Иисуса папа встретился с мигрантами в центре приема «Las Raíces» – «Корни» на острове Тенерифе. Святейший Отец напомнил, что любовь Бога охватывает каждого человека независимо от его происхождения, и призвал строить цивилизацию любви, основанную на взаимном принятии и солидарности. Папа поблагодарил представителей властей и сотрудников центра за служение людям, оказавшимся вдали от Родины. Торжество Святейшего Сердца Иисуса раскрывает глубинный смысл христианской надежды. Любовь Божия не знает границ, не делает различий, дарует себя всем и собирает нас в единстве, отметил епископ Рима. Вглядываясь в лица присутствующих и вслушиваясь в их свидетельства, папа сказал, что он думает об их сердцах, израненных многими испытаниями, но утешенных любовью через открытые, щедрые и милосердные сердца других людей. Этот образ перекликается с сердцем Христа, которое страдало и было пронзено ради любви, но также утешено состраданием тех, кто приблизился, чтобы облегчить его муки. Лев XIV также вспомнил святых миссионеров, связанных с Канарскими островами, святого Педро де Сан-Хосе Бетанкура и святого Иосифа де Аншета, которые сами были мигрантами. Они отправлялись в неизвестность, неся с собой веру, надежду, любовь. Современные мигранты также призваны делиться богатством своей культуры, человеческого опыта и мечтаний, оставаясь открытыми к тому новому, что встречают на своем пути. Думая о будущем новых поколений, мы призваны передать им наследие цивилизации любви, в которой миграция становится возможностью встречи и взаимного обогащения народов. Все мы в каком-то смысле мигранты, все мы паломники на пути к Небесному Отечеству, подчеркнул Святейший Отец, призвав сделать этот путь более человечным для каждого. Особое внимание папа уделил названию миграционного центра «Las Raíces» – «Корни». Вспоминая своего предшественника, папу Франциско, он отметил, что образ корней помогает не терять связь с истоками, сохранять единство и жить с доверием к Господу. «Он будет как дерево, посаженное при водах, которое не боится зноя», напоминает Писание о человеке, укорененном в Боге. В этом же духе Святейший Отец призвал оставаться укорененными во Христе, чтобы никакая буря не могла поколебать внутреннюю опору жизни. В завершение папа заверил мигрантов в молитвенной близости и вверил их покровительству Пресвятой Девы Марии, утешительницы мигрантов.

0: праздник Святейшего Сердца Иисуса Папа совершил святую мессу в порту Санта-Крус-де-Тенерифе. «В сердце Христа мы можем созерцать сердце истории», подчеркнул в проповеди Святейший Отец, воздав благодарение за веру и любовь, увиденную им во время апостольской поездки по Испании. Имея в виду в особенности Канарские острова, папа добавил, что именно вера и любовь делают этот архипелаг, известный своей красотой и гостеприимством, местом, где воскресший Господь предваряет нас и является нам. Ни один человек не может быть островом. В тайне сердца всегда живет призвание к исходу и встрече, продолжил папа. Вместе с тем, сердце Иисуса открывает нам, как не затеряться в бесплодном динамизме. Человек предназначен для общения с Богом, призван войти в тринитарное движение принятой и разделенной любви. Говоря о туристическом призвании Тенерифе, папа Лев обратился к сердцу тех, кто приезжает сюда на отдых, и всех, кто живет и трудится здесь, бок о бок с гостями из разных стран мира. Чего ищет сердце человека? Как ответить на его жажду, не вводя в заблуждение? Очень важно, особенно для тех, кто руководствуется Евангелием, не сводить все к коммерции и прибыли. «Бог есть любовь, и кто пребывает в Его любви, пребывает в Нем», сказал в завершение проповеди Папа Лев XIV. «Это сердце Евангелия, сердце Христа. Кто погружается в Него, более не живет для себя. Откройте же всем это море любви».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!